boogie-boogie-boogie-boogie истории со мной. Я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створи. Вершу сам на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живил, зато сам се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисли люди гарал, ти си паметен, со рекли ти бош знал. Зде пако появи се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створи сам нор. Я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створи сам нор. Я сам нор, я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створ. Ко знориш такой се лажие диха, здей всак члоук се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За ме ни проблемо, ни овир, ресо кар сам нор, ес мам компир. Всак дан неизмирно се забавам, когар хочам лахко зае. Човек сам кънеч веч не насъркал, си ведо да ме не луна. Че би нормален бил би шел запор, здей пустил ме пър миру, кър сам нор, я сам нор. Я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створи сам нор. Я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створи сам нор. Я сам нор, я сам убогий-боги-боги-боги-боги, створ. Че кдо ме уязи до нега швигнем, и не срамно на ухо му ригнем, на тому речем купчек сам.

0: ему боги створ.
1: Живо, на допусту в тujini съм. Ах, кей, не бо ми изманкал податков, лахко клепетава. А не веш, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.